0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 3.
1: Здравствуйте, в студии Александр Петков. Инфраструктура водоснабжения, санитарии и гигиены будет модернизирована в 125 учебных заведениях Республики Молдова. Вопросы реализации этого плана, подписанного в мае 2024 года, обсудили представители Министерства инфраструктуры и регионального развития и ЮНИСЕФ. Согласно сообщению Министерства, были рассмотрены этапы реализации текущих проектов, часть из которых уже находится на завершающей стадии. Кроме того, стороны обсудили необходимость продолжения инвестиций в инфраструктуру водоснабжения и санитарии на местном уровне, а также укрепление сотрудничества с органами местной и региональной власти для разработки новых инициатив в регионах страны. Вице-премьер Владимир Боля подчеркнул, что Республика Молдова располагает четкой стратегией в области водоснабжения и санитарии, а интерес местных властей к реализации подобных проектов постоянно растет. ЮНИСЕФ поддерживает реализацию проекта, предоставив грант в размере 3 миллионов евро, предназначенный для технической помощи, проведения закупочных процедур и мониторинга выполнения работ. Республика Молдова сталкивается с ускоренным сокращением числа детей в системе образования, вызванным снижением рождаемости и внутренней миграцией сельской местности в города, особенно в Кишинев. Экономический эксперт Вячеслав Яница предупреждает, что хотя общее число учащихся в последние 10 лет оставалось относительно стабильным, структура системы существенно изменилась и будет продолжать ухудшаться в ближайшие годы. Муниципий Кишинев становится главным образовательным центром, где обучается более 110 тысяч учеников, на 29 тысяч больше, чем 10 лет назад. Это означает, что за период в 10 лет в Кишинев должно было быть построено 30 школ. Как вы сами понимаете, их не построили, и фактически у нас в Кишинев нет школ, заполняемость которых достигла бы 100%. В остальных городских населенных пунктах за пределами муниципия Кишинев мы все же зафиксировали рост 934 тысячи, в основном за счет детей в старших классах. В ближайшие 7 лет у нас будет наблюдаться снижение. После 10-летнего перерыва мы зафиксируем два явления. Во-первых, начнет снижаться количество детей в школах, а во-вторых, продолжится процесс концентрации населения вокруг городов, особенно в муниципе Кишинев. Демографические изменения указывают на глубокую структурную трансформацию системы образования, рассчитанная в 1990-х годах более чем на 600 тысяч учащихся, сегодня функционирует примерно наполовину своей мощности с серьезными дисбалансами между городом и селом. В ближайшие годы снижение рождаемости продолжит уменьшать число школьников, усиливая давление на организацию школьной сети и доступ к образованию в небольших населенных пунктах, констатирует Вячеслав Яница. Примария муниципия Кишинев сообщает, что в воскресенье с 6 утра до 17 часов будет перекрыто движение автотранспорта по улице Албешвара на участке между улицами Михаил Витязул и Петро Жариш. Данная мера принята в связи с проведением спортивного мероприятия «Дуатлон», организованного профильными спортивными федерациями Республики Молдова. В указанный период движение общественного транспорта, проходящего через данную зону, будет перенаправлено по альтернативным маршрутам. Рыболовецкое судно под турецким флагом подверглось нападению и затонуло у северного побережья Черного моря, в результате чего есть погибшие и раненые моряки, сообщила береговая охрана Турции. Судно «Дору-67» подверглось нападению к западу от оккупированного Россией Севастополя. В заявлении не приводятся дополнительные подробности о нападении. Пятерых раненых моряков спас другой траулер, но один из них скончался по пути в Турцию. Турецкие власти подтверждают, что судно получила повреждение и затонула, однако не уточняет, кто стоит за атакой и какое именно оружие было применено. Сегодня ночью и завтра днем ожидается облачная погода. На большей части территории страны пройдут дожди, местами периодически возможны сильные ливни. Ветер северо-западный, умеренный. Температура воздуха ночью плюс 13-19 градусов. Завтра днем ожидается плюс 20-25.

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Жетур X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач Getrock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Жетур X50 от 14 900 евро. Jetour.md.
0: Publicitate la Radio Moldova.
2: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 10.
3: Здравствуйте, в студии Александр Петков. Сегодня на всей территории страны действует желтый код метеоопасности в связи с атмосферной нестабильностью. Синоптики прогнозируют дожди и грозы. В этих условиях полиция рекомендует водителям адаптировать скорость движения к погодным и дорожным условиям, соблюдать увеличенную дистанцию между транспортными средствами и избегать рискованных маневров. Пешеходам советуют переходить проезжую часть только в установленных местах и внимательно убеждаться в безопасности перед выходом на дорогу. Спасатели, в свою очередь, рекомендуют населению избегать поездок и пребывания на открытой местности во время гроз и электрических разрядов, а также прекратить все работы и мероприятия на открытом воздухе на период осадков и усиления ветра. Кроме того, граждан призывают не укрываться под деревьями, опорами линий электропередач и ветхими сооружениями, которые могут быть повреждены сильными порывами ветра. Сотрудники Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям Молдовы были задействованы для ликвидации последствий непогоды и управления ситуацией в нескольких населенных пунктах 10 районов страны. В связи с последствиями осадков подразделения ГИЧС получили 65 обращений о необходимости вмешательства. В течение ночи, учитывая развитие оперативной обстановки и риск усугубления последствий дождей, силы и средства инспектората были заранее размещены в населенных пунктах, расположенных ниже по течению реки Ботна, для постоянного мониторинга ситуации и оказания необходимой поддержки местным органам власти. Сообщений о погибших или пострадавших в результате неблагоприятных погодных явлений не поступало. Оперативная обстановка остается под постоянным контролем. Подразделение ГИЧ совместно с органами местного публичного управления и структурами, ответственными за содержание дорог, продолжают оценку ущерба, откачку воды, буксировку транспортных средств, очистку водоотводных каналов и расчистку пострадавших участков дорог. Национальная дорога Р3 Кишинев-Хинчешть будет отремонтирована. Работы начнутся во второй половине июня, а срок их выполнения составит 4 месяца. По данным Национальной администрации автомобильных дорог, заключены 4 контракта на периодическое содержание участков дороги Кишинев-Хинчешть-Чемишлея-Бессарабяска. Общая стоимость контрактов превышает 132 миллиона леев. Всего работы охватят около 22 километров национальной трассы и предусматривают восстановление более 221,5 тысячи квадратных метров дорожного покрытия. Кроме того, все контракты включают мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, в частности, обновление продольной и поперечной дорожной разметки с использованием светоотражающей краски. 60% многоквартирных домов Кишинева будут переведены на горизонтальную систему распределения теплоносителя, отмечается в сообщении Министерства энергетики. Будут установлены 2510 индивидуальных тепловых пунктов, что обеспечит более эффективное распределение тепловой энергии. Ожидается, что эти меры приведут к сокращению потерь энергии и повышению энергоэффективности. Экономия на счетах за отопление может достигать 30%. Кроме того, планируется реализация 57 пилотных проектов по теплоизоляции отобранных многоквартирных домов, а также модернизация первичных тепловых сетей. В ведомстве уточнили, что около 4500 квартир в Кишинев уже подключены к современным горизонтальным системам распределения отопления, и модернизация централизованной системы теплоснабжения продолжается. Большинство многоквартирных домов, подключенных к централизованной системе отопления, по по-прежнему используют вертикальные системы распределения тепла, спроектированные еще в советский период. Такие системы не позволяют жильцам индивидуально регулировать температуру в квартирах и точно учитывать потребление тепловой энергии. В результате плата за отопление рассчитывается, исходя из общего потребления всего дома. И в завершении выпуска коротко о погоде. Сегодня днем ожидается облачная погода на большей части территории страны. Дожди, местами периодически возможны сильные ливни. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха ожидается плюс 20-25 градусов. На этом мы завершаем наш выпуск. В студии был Александр Петков.
0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
0: Publicitate la Radio Moldova.
4: Popas turistic. Descopere, cunoaște, vizitează.
5: Bun găsit, stimați ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Popas Turistic. Sunt Daniela German și împreună cu regizorul Aurica Varzari vă invit să descoperim patrimoniul muzeal al Raionului Strășeni. Muzeul de istorie și etnografie din Strășeni oferă vizitatorilor o incursiune fascinantă în trecutul localității și în modul de viață tradițional al oamenilor din această zonă. Efimia Luca, director al muzeului.
6: Muzeul de istorie și etnografie a municipiului Strășeni este fondat în 2021. Deja avem în patrimoniu peste 2300 de piese muzeale, care într-adevăr fac vie istoria și viața culturală care a fost.
5: Clădirea muzeului are o semnificație aparte, fiind construită în anul 1947 și utilizată de-a lungul timpului de diverse instituții publice locale. Astăzi, edificiul găzduiește colecții care reflectă identitatea culturală și istorică a Raionului Strășeni.
6: Clădirea dată pe timpuri aici a fost prima primărie a satului Strășeni. Deja în vitrine veți vedea că noi am încercat să punem istoria în câteva etape. Avem de la cele mai vechi cercetări și situri arheologice care s-au făcut în Strășeni, dar avem în regiune în Zamcioj și chiar dacă vorbim despre Raionul Strășeni, care cea mai veche sau descoperire, să știți că avem o cetățuie geto-dacică de la Codreanca, unde este secolul 3 înainte de Hristos. Ea este în mijlocul pădurii, desigur, s-au găsit la Lozova. Cum vedeți, sceptru, vârf de suliță.
5: Exponatele din sala arheologică includ fragmente de ceramică, vase de lut, unelte de piatră și metal, podoabe, monede vechi și obiecte de uz casnic folosite de populațiile care au trăit aici în diferite epoci istorice.
6: Iată aici, da, veți vedea expus catarama din bronz în secolul XIV, dar sigur avem și mai vechi. Cuptoarele vechi de la vârniceni. La fel, tot ce este expus aici în vitrini, avem și iată niște osăminte care sunt osăminte de Hiperion, găsite pe teritoriul municipiului Strășeni. Cum ar fi un prototip de cal, numai cu mai mic.
7: Aici cioburi de ceramică, da, vase amfără, de lut.
6: Avem, da, iată aici avem un fond de amfără și un gât de amfără, care sunt dăruite în custodia muzeului de însăși domnul Vladimir Vornic.
5: Muzeul de istorie și etnografie din Strășeni impresionează vizitatorii prin diversitatea și valoarea exponatelor care reflectă viața de odinioară a locuitorilor din regiune. Printre obiecte se numără samovare vechi, adevărate simboluri ale ospitalității și ale tradițiilor familiale din Basarabia.
6: Iată, aici veți vedea la fel, avem un obiect de facere ceai, cum îi spunem, samovar pe timpuri, și cele platouri foarte vechi, care sunt mânerele suflate cu aur, venite tot de la boieri.
7: Cât de vechi sunt aceste exponate?
6: Probabil începutul secolului 20. Vedeți, avem porțelan, porțelan polonez, porțelan francez.
7: Deci erau boieri aici, în regiunea raionului Strășeni, familii înstărite, care își permiteau să aibă, iată, asemenea veselă, cum vedem astăzi aici la muzeu.
6: În raion, noi am avut mai multe conace și, cum vedeți, monumente de arhitectură peisagistică. Dar, din păcate, acum nu mai e conacul Zanfirache Rale, mai este de la Dolna, care poate să fie vizitat. Dar, din cele ce s-au dăruit din tacâmuri, da, au ajuns și până la noi în muzeu.
5: Vizitatorii pot descoperi exponate variate, obiecte de uz casnic, unelte tradiționale, costume populare, documente istorice, fotografii vechi, cărți rare, țesături și covoare.
6: Aici putem descoperi, avem în spate un covor care are peste 130 de ani, multe prosoape, covoare, costume tradiționale și la fel ceea ce

0: Radio Moldova Promo. Orchestra Simfonică Națională a Companiei Teleradio Moldova, condusă de academicianul Gheorghe Mustea, vă invită la un concert din cadrul Festivalului Internațional de Muzică Clasică în Re Major, ediția a 11-a. În program, Simfonia numărul 6, Pastorala și Uvertura Egmont de Ludwig von Beethoven. La pupitrul dirijoral, Dr. Rolin de la Silvan din Statele Unite ale Americii. Concertul va avea loc pe data de 11 iunie, ora 18, în studioul mare Casa Radio. Intrare liberă! Radio Moldova Promo. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 14.
1: Здравствуйте, в студии Александр Петков. До 420 звонков в час поступало в службу экстренной помощи 112 во время сильных дождей, прошедших вчера и минувшей ночью. Согласно сообщению учреждения, всего вчера было зарегистрировано более 5700 обращений, из которых 3800 были классифицированы как экстренные и потребовали вмешательства специализированных служб. Наибольшее число обращений поступило из муниципия Кишинев и районов Еловинь, Страшень, Рокетеля, Нештинь, Спарень. Полученная информация оперативно обрабатывалась и передавалась соответствующим службам экстренного реагирования, а также Государственной администрации дорог Молдовы для управления возникшими ситуациями. Обращения граждан в основном касались затопления хозяйств, жилых домов и подвалов, значительных скоплений воды на проезжей части и во дворах многоквартирных домов, блокировки отдельных участков дорог, застрявших в воде автомобилей, а также затрудненного доступа в некоторые населенные пункты. После проливных дождей, прошедших в субботу и минувшей ночью, спасатели были задействованы для ликвидации последствий непогоды и управления ситуацией в нескольких населенных пунктах 10 районов страны. Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям Молдовы ГИЧС получил 65 обращений о помощи после того, как сильные осадки повредили дорожную инфраструктуру, затопили жилые дома и затруднили движение в ряде населенных пунктов страны. Власти сообщают, что пострадавших нет, а оперативная обстановка остается под постоянным контролем. По данным ГИЧС, наиболее серьезные последствия были зафиксированы в Еловенском районе, где осадки затронули населенные пункты Пухой, Цепала, Гангора и Горбуна. В коммуне Гангора серьезно поврежден участок дороги протяженностью около 8 километров, а ущерб был нанесен примерно 100 домохозяйствам. Пухой и Цепале были зафиксированы значительные скопления воды, затопленные дворы и заблокированные участки дорог. Из пострадавших зон спасатели эвакуировали 7 транспортных средств, включая 3 микроавтобуса и 1 легковой автомобиль. В селе Пухой в экстренном порядке была создана комиссия по чрезвычайным ситуациям, а работы по ликвидации последствий продолжались с привлечением тяжелой техники. В течение ночи в связи с риском ухудшения обстановки ГИЧС дополнительно направил силы и средства в населенные пункты, расположенные ниже по течению реки Ботна, для постоянного мониторинга ситуации и оказания помощи местным властям. Жертв и пострадавших не зарегистрировано. Движение троллейбусов и автобусов в Кишинеу как на городских, так и на пригородных маршрутах было затруднено из-за погодных условий. Общественный транспорт работал с задержками по отношению к установленному расписанию, а некоторые маршруты временно приостановили или были перенаправлены. Национальная полиция Республики Молдова сообщает, что к настоящему времени в муниципе Кишинев зафиксированы многочисленные скопления воды на проезжей части, что затрудняет движение на отдельных участках дорог. В частности, речь идет об улицах Мунчеш, Талбишуара, Петру Задни, Протуру, Владимирескую, Каля, Ешелар. Ведомство предупреждает, что в условиях продолжающихся дождей могут быть затоплены и другие участки улиц. Водители призывают проявлять максимальную осторожность, адаптировать скорость к дорожным условиям и по возможности избегать затронутых районов. Сегодня утром в Кишинево загорелась мансарда пятиэтажного жилого дома по улице Андрея Доги. По предварительным данным, одной из возможных причин возгорания мог стать удар молнии. На место пожара были направлены несколько расчетов пожарных и спасателей. Распространение огня удалось локализовать менее чем за полчаса. Из здания были эвакуированы 15 человек, в том числе 5 детей. По предварительным данным, никто не пострадал. Окончательная причина пожара будет установлена после завершения проверки. Сегодня 2,5 миллиона граждан Армении голосуют на выборах нового парламента страны. За 101 место в законодательном органе борются 17 партий и 2 избирательных альянса, сообщает РРА. Отношения Армении с Россией стали центральной темой избирательной кампании. Гражданское общество Армении предупредило, что избирательный процесс сопровождается дезинформацией, оплачиваемой Россией. Обвинение, которое Москва отвергает. Последние недели Россия ограничила экспорт армянских товаров в ответ на сближение прозападного курса правительства, возглавляемого премьер-министром Никола Пашинян. Сегодня днем ожидается облачная погода, возможны дожди, местами периодически сильные ливни, ветер северо-западный, умеренный, температура воздуха плюс 20-25 градусов. На этом мы завершаем наш выпуск. В студии был Александр Петков.
2: Publicitate la Radio Moldova.
3: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii. Retour X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач GetRock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Retour X50 от 14 900 евро. Retour.md.
2: Publicitate la Radio Moldova.

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Жетур X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика, шестиступенчатая роботизированная коробка передач GetRock, голосовое управление на русском языке, парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов и панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Жетур X50 от 14 900 евро. Жетур.md.
0: Publicitate la Radio Moldova.
2: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 17.
3: Здравствуйте, в студии Александр Петков. Председатель парламента Игорь Гроссу сегодня посетил села, пострадавшие от сильных дождей. Военнослужащие национальной армии были мобилизованы для оказания помощи гражданам, пострадавшим от наводнений. Прошедшие дожди несут как пользу, так и определенные трудности для сельского хозяйства. Далее подробности. Председатель парламента Игорь Гроссу посетил села, пострадавшие от сильных дождей в Еловенском районе. По его словам, работа по ликвидации последствий непогоды продолжается и в настоящее время. В коммуне Гангора был поврежден участок дороги протяженностью около 8 километров, а более сотни домохозяйств пострадали от стихии. В населенных пунктах Пухо и Цепало были зафиксированы значительные скопления воды, которые привели к подтоплению ряда домовладений и перекрытию отдельных участков местных дорог. Дождь, прошедший накануне минувшей ночью, нанес ущерб нескольким регионам страны. Игорь Гроссу подчеркнул, что в эти дни важно сохранять бдительность, соблюдать рекомендации властей и при необходимости обращаться в службу 112. Для ликвидации последствий прошедших проливных дождей в нескольких регионах страны бригады дорожных рабочих были задействованы для обеспечения безопасного движения транспорта. Работы проводились в Каушанском, Еловенском, Санжирийском, Страшенском, Гладянском и Дрогинском районах и на других участках, пострадавших от непогоды. Проведенные мероприятия включали расчистку наносов и удаление грязи с проезжей части, очистку водопропускных труб и систем отвода ливневых вод, а также уборку ветвей, упавших на дороге впоследствии неблагоприятных погодных условий. Для выполнения работ были мобилизованы около 30 рабочих и 20 единиц специализированной техники, которые действовали в оперативном режиме для восстановления движения и предотвращения возможных чрезвычайных ситуаций. Военнослужащие национальной армии были мобилизованы для оказания помощи гражданам, пострадавшим от наводнений, вызванных проливными дождями в ночь с 6 на 7 июня. Они приступили к работам по ликвидации последствий стихии и оказанию необходимой помощи населению в селе Бенешеш Страшенского района. Министерство обороны сообщает, что военнослужащие инженерного батальона «Кодру» проводят работы в населенном пункте, серьезно пострадавшим от обильных осадков, после того, как местные органы власти обратились за поддержкой в ликвидации последствий непогоды. Решение о проведении операции было принято на основании запросов местной администрации с целью оказания помощи населению и устранения ущерба, нанесенного экстремальными погодными условиями. В операции задействован личный состав и техника национальной армии. По данным Министерства обороны, военнослужащие выполнили работы по расчистке и разблокированию подъездных путей, эвакуации поврежденного имущества, а также принимали меры для обеспечения доступа аварийно-спасательных и жизненно необходимых служб пострадавшим гражданам. В то же время военное ведомство отмечает, что специализированные подразделения по реагированию на чрезвычайные ситуации продолжают находиться в состоянии готовности и при необходимости могут быть оперативно задействованы. Дожди, которые проходят в этот период, несут как пользу, так и определенные трудности для сельского хозяйства. Для одних культур они являются важным фактором роста и развития, тогда как для других могут создавать риски, особенно при избытке влаги и повышенном фитосанитарном давлении. Об этом заявил эксперт в области сельского хозяйства академик Борис Бончан в эфире «Радио Молдова».
4: Культурные туамны, а у него я кумадиуницар.
3: Осенние культуры сейчас нуждаются во влаге, поскольку после цветения уже идет набор зерна. Признаки урожайности очень хорошие. Что касается второй группы культур кукурузы, подсолнечника, то здесь пока предстоит посмотреть. Но главной проблемой сейчас являются сорняки. Чтобы исключить ущерб, который наносят эти дожди, очень важно иметь структурированную почву, не высаживать культуры вдоль склона, а также на террасах, особенно жаролюбивые культуры, и принимать все меры для предотвращения чрезмерного уплотнения почвы, что является очень острой проблемой в последние годы. Отметим, что обильные осадки привели к затоплению ряда дорог и домовладений в Дрогиевском, Сорокском, Еловенском, Теленежском и Страшенском районах. В результате проливных дождей, прошедших 22 мая, они были также затоплены и уничтожены сельскохозяйственные угодья, сады и теплицы в Унгенском и Калоражском районах. Зарубежные новости. Российский беспилотник атаковал объект хранения отработанного ядерного топлива вблизи выведенной из эксплуатации Чернобыльской атомной электростанции, заявили украинские официальные лица, отметив, что уровень радиации на месте происшествия остается стабильным, сообщает Reuters. В отдельных заявлениях Генеральный штаб Вооруженных сил Украины и Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения сообщили, что данный объект был частично разрушен, однако на момент атаки отработан ядерное топливо там не хранилось. Возникший в результате удара пожар был потушен, пострадавших не зафиксировано. Российская сторона не прокомментировала предполагаемую атаку на объект, расположенный примерно в 15 километрах от Чернобыльской атомной электростанции. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига написал в социальной сети, что это не первый случай, когда российские силы ставят под угрозу украинские ядерные объекты. Он также добавил, что ядерный шантаж России и ее угрозы ядерной безопасности носят системный, преднамеренный и неприемлемый характер. Министры обороны стран Европейского Союза собрались на Кипре на неформальную встречу, посвященную приоритетам общей политики безопасности и обороны Евросоюза. Об этом сообщает администрация президента Кипра. Обсуждение началось с вопроса оборонной поддержки, которую Европейский Союз оказывает Украине. Затем состоится рабочая сессия по вопросам морской безопасности, включая обеспечение свободы судоходства и противодействие так называемому «теневому флоту» России. По данным источника, теневой флот представляет серьезные риски, включая возможный ущерб окружающей среде, угрозу безопасности мореплавания, целостности международной морской торговли, критически важной подводной инфраструктуре, а также соблюдению международных морских норм и стандартов. Сегодня 2,5 миллиона граждан Армении голосуют на выборах нового парламента страны. За 101 место в законодательном органе борются 17 партий, 2 избирательных альянса, сообщает РРА. Отношения Армении с Россией стали центральной темой избирательной кампании. Гражданское общество Армении предупредило, что избирательный процесс сопровождается дезинформацией, оплачиваемой Россией. Обвинение, которое Москва отвергает. Последние недели Россия ограничила экспорт армянских товаров в ответ на сближение прозападного курса правительства, возглавляемого премьер-министром Никола Пашинян. Тем временем в Ереване буквально вчера Следственный комитет задержал 6 кандидатов от пророссийской оппозиции, сообщает агентство Reuters. По данным государственных СМИ, политики являются членами партии «Сильная Армения». Китай провел операцию по обеспечению соблюдения законодательства в водах к востоку от Тайваня в ответ на недавние переговоры между Японией и Филиппинами по вопросу разграничения морских границ, сообщает АФП со ссылкой на китайские государственные СМИ. В свою очередь, Тайбэй объявил о направлении в этот район кораблей береговой охраны. На прошлой неделе Токио и Манила сообщили о начале официальных переговоров по делимитации морской границы на их исключительных экономических зон и континентального шельфа. Однако впоследствии Пекин назвал эти переговоры незаконными и заявил, что обладает собственной исключительной экономической зоной и континентальным шельфом в данных водах к востоку от Тайваня, который Китай считает своей территорией. Европейский Союз работает над рядом планов, направленных на снижение налогов для возобновляемой энергетики и повышение гибкости электроэнергетических систем в условиях, когда высокие цены на электроэнергию продолжают негативно влиять на экономику региона, сообщает Bloomberg. По данным источника, Европейская комиссия намерена в следующем месяце предложить новый регламент, который предусматривает установление целей по внедрению умных счетчиков, а также налоговые изменения, призванные стимулировать развитие чистой энергетики. Сегодня ночью и завтра днем ожидается облачная погода, ветер северо-западный, слабый. Температура воздуха ночью плюс 13-19 градусов. Завтра днем ожидается плюс 22-28. На этом мы завершаем наш выпуск. В студии был Александр Петков.
0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Jetour X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач GetRock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Jetour X50 от 14 900 евро. Jetour.md.
0: Publicitate la Radio Moldova.
2: Viață de artist. Dincolo de scenă.

0: Radio Moldova. Se aude și se vede pe radiomoldova.md. Sobru și modern. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 20.
1: Здравствуйте, в студии Александр Петков. Республика Молдова планирует развивать производственные мощности по выпуску дронов. Министерство культуры Республики Молдова расширяет доступ молодежи к национальной программе «Культурный ваучер». Создан консультативный совет по делам пожилых людей. Далее подробности. Республика Молдова планирует развивать производственные мощности по выпуску дронов, которые смогут перехватывать и сбивать аппараты, нарушающие национальное воздушное пространство. Законодательство будет изменено, чтобы появилась возможность заключать государственно-частные партнерства и инвестировать в оборонную промышленность, поскольку у государства отсутствуют иностранные инвестиции в этой сфере. Об этом заявила президент Майя Санду в подкасте «Рапорт». Я обратилась к правительству, особенно в свете последних событий, с просьбой приступить к внесению изменений или подготовить поправки в законодательство, поскольку, с одной стороны, государство должно производить эти дроны и средства противодействия дронам, но, с другой стороны, мы должны разрешить это и частному сектору. Например, у нашего государства нет этих новых технологий, у нас нет экспертов, потому что мы не подготовили таких специалистов, но есть иностранные инвесторы, которые уже обладают этими технологиями, просто сегодняшнее законодательство не позволяет, то есть нет закона, разрешающего такие государственно-частные партнерства или даже частные инвестиции, иностранные или местные. Не очень представляю, как местные инвестиции могли бы развиваться сейчас, и считаю, что это изменение необходимо внести как можно скорее.
2: И крик требует факута această modificare cât mai repede.
1: В отношении возможной критики после этих заявлений президент напомнила, что несколько лет назад на территории Республики Молдова производились компоненты для военного комплекса Российской Федерации, несмотря на то, что закон этого не допускает. По ее словам, эти изделия выпускались как государственными, так и частными предприятиями, вероятно, на основании межправительственных соглашений. Теперь мы будем действовать в рамках закона, внесем поправки в законодательство и постараемся привлечь инвестиции в первую очередь для создания таких государственно-частных партнерств, но, возможно, нам удастся привлечь и иностранные инвестиции, ведь нам нужны боевые дроны-перехватчики, способные противостоять дронам, которые все чаще появляются на территории нашей страны и создают реальную угрозу. Мы видели это на примере Галац.
2: Укрепление оборонного потенциала становится все более необходимым на фоне случаев нарушения воздушного пространства страны российскими беспилотниками.
1: Министерство обороны недавно сообщило, что второй радар, предназначенный для наблюдения за воздушным пространством Республики Молдова, станет полностью функциональным в ближайшие недели. Председатель парламента Игорь Груссу посетил села, пострадавшие от сильных дождей в Еловенском районе. По его словам, работы по ликвидации последствий непогоды продолжаются. В коммуне Гангора был поврежден участок дороги протяженностью около 8 километров, а более сотни домохозяйств пострадали от стихии. В населенных пунктах Пухой и Цепала были зафиксированы значительные скопления воды, которые привели к подтоплению ряда домовладений и перекрытию отдельных участков местных дорог. Дождь, прошедший минувшей ночью, нанес ущерб нескольким регионам страны. Игорь Гроссу подчеркнул, что в эти дни важно сохранять бдительность, соблюдать рекомендации властей и при необходимости обращаться в службу 112. Министерство культуры Республики Молдова расширяет доступ молодежи к национальной программе «Культурный ваучер» с помощью нового цифрового механизма, который позволит использовать ваучер не только через виртуальный счет МПАЙ в приложении «Ева», но и с помощью банковской карты. Новое решение было представлено в рамках «Молдова Digital Summit 2026». При этом власти заявляют, что мера упростит доступ молодых людей к культурным продуктам и мероприятиям,
2: мероприятиям и будет способствовать их финансовой инклюзии. Подробности активации и использования нового механизма будут объявлены после завершения этапа тестирования. Государственный секретарь Министерства культуры Марчелла Нистор подчеркнула, что упрощение доступа к программе было одной из ключевых целей, поставленных властями. Национальная программа «Культурный ваучер» представляет собой государственную инициативу, предназначенную для молодежи, достигшей 18-летнего возраста. Каждый участник получает финансовую поддержку в размере 1000 реев для участия в культурных мероприятиях или приобретении культурной продукции. Ваучер можно использовать для покупки книг, билетов на спектакли, концерты, выставки и посещения музеев, а также для других культурных мероприятий, проводимых на территории Республики Молдова. Создан консультативный совет по делам пожилых людей, сообщает Министерство труда и социальной защиты. На заседании 5 июня члены совета рассмотрели и утвердили план деятельности на 2026 год, а также обсудили основные проблемы, с которыми сталкиваются пожилые люди, и возможности улучшения качества их жизни и более активного участия в обществе. Участники обменялись мнениями и представили предложения по мерам, которые могут способствовать повышению качества жизни пожилых людей. По словам министра Натальи Плугару, в условиях демографического старения крайне важно развивать услуги и программы, отвечающие реальным потребностям пожилых граждан. Мы создали в министерстве структуру, которая занимается вопросами прав и обслуживания пожилых людей. Мы хотим, чтобы эта платформа стала площадкой для обсуждения, где мы сможем услышать друг друга, ведь когда речь идет о благополучии пожилых людей, это касается не только Министерства труда и социальной защиты, но и многих-многих других сфер. Темами следующего заседания Совета станет внедрение Мадридского международного плана действий по проблемам старения, уровень доходов и пенсий пожилых людей, доступ к медицинским услугам и уходу, социальная интеграция и меры по борьбе с социальной изоляцией. Зарубежные новости. Европейский Союз работает над рядом планов, направленных на снижение налогов для возобновляемой энергетики и повышение гибкости электроэнергетических систем в условиях, когда высокие цены на электроэнергию продолжают негативно влиять на экономику региона, сообщает Bloomberg. По данным источника, Европейская комиссия намерена в следующем месяце предложить новый регламент, который предусматривает установление целей по внедрению умных счетчиков, а также налоговые изменения, призваны стимулировать развитие чистой энергетики. План Брюсселя отражает стремление блока перейти от нефти и газа к локально производимой возобновляемой энергии. Хотя Европа активно стимулировала использование таких источников, как ветровая и солнечная энергия, регион по-прежнему зависит от импортируемого ископаемого топлива на 57% своего энергопотребления. Рост цен, возникший на фоне войны в Иране, увеличивает расходы Европы на импорт примерно на 500 миллионов евро в день, согласно оценкам Европейской комиссии. Более 860 миллионов человек ежегодно заболевают, а 1,5 миллиона умирают во всем мире из-за небезопасных продуктов питания, предупредила Всемирная организация здравоохранения. В новом докладе, опубликованном перед Всемирным днем безопасности пищевых продуктов, ВОЗ оценивает, что миллионы людей по всему миру сталкиваются с серьезными последствиями для здоровья в результате употребления загрязненной или неправильно обработанной пищи, сообщает Euronews. По данным источника, небезопасные продукты питания всегда представляли собой серьезную проблему общественного здравоохранения. Однако до сих пор не существовало полного представления о колоссальных человеческих и экономических потерях, которые они вызывают. Впервые страны получили собственные данные, позволяющие выявить регионы с наибольшей распространенностью таких случаев. ВОЗ также предупреждает, что изменение климата, как ожидается, окажет значительное влияние на безопасность пищевых продуктов. Экстремальные погодные явления, повышение температуры воздуха и воды, а также изменение режима осадков усилят риски, связанные с уже существующими и новыми пищевыми заболеваниями. завершении выпуска коротко о погоде. Сегодня ночью и завтра днем ожидается облачная погода, ветер северо-западный слабый, температура воздуха ночью плюс 13-19 градусов, завтра днем ожидается плюс 22-28. На этом мы завершаем наш выпуск. В студии был Александр Петков.
0: Publicitate la Radio Moldova.
3: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii. Retour X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач GetRock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Retour X50 от 14 900 евро. Retour.md.
0: Publicitate la Radio Moldova.
4: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Destine de cărturari. Dezbateri de idei. Evenimente editoriale. În emisiunea Viața cărților.
5: Suntem din nou în lumea cărților, o lume care ne ajută să ne cunoaștem mai bine. Dragi prieteni, bine v-am găsit la microfon Emilia Ghețu, în regie este Aurica Varzari. Pe Adriana Scripcariu, istoric de artă, o știam mai mult din cărți decât din viață. A scris despre civilizația rurală a României, despre monumentele istorice și naturale, despre ocupații, meșteșuguri, tehnici tradiționale intrate în patrimoniul UNESCO. A explicat celor 6 copii pe care îi are împreună cu sculptorul Virgil Scripcariu ce înseamnă moștenire culturală și cum trebuie păstrată. Astfel s-au înmulțit cărțile semnate de Adriana Scripcariu. Fiind în vizită la Chișinău, desigur am ținut să fie invitată emisiunii Viața cărților. Îi mulțumesc! Cât din ceea ce ești acum, Adriana, datorezi cărților?
6: Foarte mult. În profesia noastră, istoria artei, cartea este foarte mult. Documentarea pe teren, sigur, are un rol foarte important, dar toată parcurgerea cercetărilor anterioare este extrem de importantă și apoi dacă reușești să aduci, să pui cărămida proprie în această mare construcție, este cu atât mai frumos, dar mult din ceea ce suntem noi istoricii de artă se datorează cărților și implicit celor care le-au scris.
5: Ai crescut într-o casă unde erau cărți?
6: Erau cărți, erau multe cărți, dar să știți că, în mod paradoxal, în copilărie n-am fost cititoare. Aveam o dispoziție foarte dinamică, aș fi alergat, aș fi stat cu capul în jos pe toate barele, m-aș fi cățărat. N-aveam stare de citit. Cititul mi-a venit mai târziu, prin adolescență, apoi în facultate și acum, dacă aș avea timp, aș recupera enorm din tot ce n-am putut citi în trecut și chiar glumesc cu cei din familie că am o lungă listă de cărți pentru când vreodată, dacă am să rup piciorul și va trebui să stau la pat, mi-aș putea frumuseța timpul cu multele cărți pe care mi-aș dori să le citesc.
5: Când ai început să citești programat, să zicem, la indicație profesorilor sau singură, îți alegeai cărțile?
6: Programat am început să citesc în facultate, când aveam bibliografii foarte consistente la fiecare materie și, sincer, îmi era greu să le parcurg în totalitate. Am urit lent de citit și asta mă cam încurcă, dar experiențele de lectură din anii de studiu și prelungirea acestor ani de studiu care ne aduce până în zilele noastre au contat foarte mult pentru mine.
5: Ai avut niște modele de profesori care, într-un fel, ți-au trimis gândul lor că trebuie să citești, că e bine să citești, că te ajută să citești?
7: Am avut profesori extraordinari, o generație de intelectuali de mare clasă. Aș menționa pe Răzvan Teodorescu, pe Nicolae Tanașoca. Îmi amintesc de regretatul Radu Florescu, arheologul, Irina Nicolau, profesorul Constantin Aslan, profesor de filozofie. Ei, dacă încerc să relaționez cititul cu experiențele de curs ale profesorilor pe care i-am menționat, îmi dau seama că atunci când se încheia cursul, aveai o dorință foarte mare de a trece direct la bibliotecă și de a citi cât mai mult. Cred că contează foarte mult să reușești să transmiți acest entuziasm studenților.
5: Mulți dintre cei pe care i-ai amintit tu în calitate de profesori au fost, de fapt, ultimii mohicani, am putea să spunem.
7: Într-un anume sens, da. Simt așa că acumulările de cunoștințe, experiențe, conexiuni pe care le-au avut acești oameni, uneori mi se par de neatins în generațiile noastre, cu toate că în prezent simt că există alte abilități care poate lor nu le erau atât de accesibile. Suntem foarte diferiți ca structură intelectuală și mentală și cred că fiecare generație își va aduce aportul la construcția aceasta extraordinară care este cunoașterea istoriei, a umanității.
5: Cum ai ajuns să scrii cărți?
7: Printr-un context biografic, aș zice. E vag ceea ce spun acum, dar cărțile mele s-au născut în special din conștiința faptului că popularizarea patrimoniului cultural este foarte la început în spațiul românesc. În sensul de a se crea cărți într-un concept pe înțelesul tuturor, în care practic să deschizi informația aceasta minunată pe care ți-o aduce patrimoniul cultural către cât mai multă lume, către cât mai multe categorii de cititori, chiar către copii. M-a animat, de fapt, această dorință de a transmite copiilor aceste frumuseți pe care eu le descopeream în profesia mea, făcând diferite cercetări, și îmi dădeam seama că ai mei copii la școală nu au avut niciodată astfel de lucruri, nu au avut menționate personaje extraordinare pe care le... personalități mai degrabă. Și mi-am dat seama că aș putea încerca să creez eu însă astfel de resurse educaționale și așa s-au născut cărțile mele Patrimoniul Brâncovenesc pe înțelesul tuturor, Palatul Mogoșoaia, Ghidul Copiilor, Patrimoniul UNESCO din România pe înțelesul tuturor. A fost o nișă în genul acesta de bibliografie pe care într-un fel mi-am construit-o și mi-am susținut-o un număr de ani.
5: Urmărești evoluția mai multor meșteșuguri. Am citit într-un volum

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 3.
1: Здравствуйте, в студии Александр Петков. Председатель парламента Игорь Гроссу посетил села, пострадавшие от сильных дождей в Еловенском районе. В коммуникан города был поврежден участок дороги протяженностью около 8 километров, а более сотни домохозяйств пострадали от стихии. В населенных пунктах Пухой и Цепало были зафиксированы значительные скопления воды, которые привели к подтоплению ряда домовладений и перекрытию отдельных участков местных дорог. Дождь, прошедший накануне, нанес ущерб нескольким регионам страны. Игорь Гроссу подчеркнул, что в эти дни важно сохранять бдительность, соблюдать рекомендации властей и при необходимости обращаться в службу 112. Для ликвидации последствий прошедших проливных дождей в нескольких регионах страны бригады дорожных рабочих были задействованы для обеспечения безопасного движения транспорта. Работы проводились в Каушанском, Еловенском, Санжирейском, Страшенском, Гладянском и Дрогинском районах и на других участках, пострадавших от непогоды. Проведенные мероприятия включали расчистку наносов и удаление грязи с проезжей части, очистку водопропускных труб и систем отвода ливневых вод, а также уборку ветвей, упавших на дороге впоследствии неблагоприятных погодных условий. Для выполнения работ были мобилизованы около 30 рабочих и 20 единиц специализированной техники, которые действовали в оперативном режиме для восстановления движения и предотвращения возможных чрезвычайных ситуаций. Дожди, которые проходят в этот период, несут как пользу, так и определенные трудности для сельского хозяйства. Для одних культур они являются важным фактором роста и развития, тогда как для других могут создавать риски, особенно при избытке влаги и повышенном фитосанитарном давлении. Об этом заявил эксперт в области сельского хозяйства академик Борис Банчан в эфире «Радио Молдова». Осенние культуры сейчас нуждаются во влаге, поскольку после цветения уже идет набор зерна. Признаки урожайности очень хорошие. Что касается второй группы культур, кукурузы, подсолнечника, то здесь пока предстоит посмотреть. Но главной проблемой сейчас являются сорняки. Чтобы исключить ущерб, который наносят эти дожди, очень важно иметь структурированную почву, не высаживать культуры вдоль склона, а также на террасах, особенно жаролюбивые культуры, и принимать все меры для предотвращения чрезмерного уплотнения почвы, что является очень острой проблемой в последние годы. Отметим, что обильные осадки привели к затоплению ряда дорог и домовладений в Дрогинском, Сорокском, Еловенском, Теленежском и Страшенском районах. В результате